0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

нравится и людям. Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
3: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
2: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
4: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
2: Татьяна, а вы как считаете?
5: Действительно, мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
2: А почему так происходит? Откуда это идет?
5: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
2: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
4: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, как иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременного иллюзии мне становится плохо, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
5: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
2: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышение зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
4: Ну, сравнивать это можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
5: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
4: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
2: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
4: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
2: Да.
4: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
2: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
4: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится? Или нет?
5: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка достаточно.
2: Где? Вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это достаточно?
4: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
2: Зачем?
4: Да.
5: Да, или чтобы что.
2: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
4: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
2: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
4: Нет.
2: Для кого-то нет, а для меня – да.
4: А зачем вам такого цвета?
2: Потому что нет такого цвета. Понимаете? И все. И это
4: и круговая,
2: замкнутый круг.
4: Замкнутый круг.
2: Да.
5: Есть два понятия. Качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть 3 ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти 3 ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно это, когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя, этот баланс.
2: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
5: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, же мальчишечка прибегает и говорит, дай это мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте. Конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
4: Красиво, хорошо, правильно сказали. Но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
5: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
2: Пресечь, да?
5: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
2: Не перехвалить?
5: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
2: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
5: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
2: Прям даже записывать.
5: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
4: Да.
5: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание – будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано «что хочу». Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
2: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
4: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
5: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении, нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие, он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
2: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
5: Да. Полюбить их.
2: Да.
5: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
2: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.

0: Согласно приказу главнокомандующего ВМФ России, эта дата, начиная с 1996 года, отмечается и как профессиональный праздник – День моряка-надводника.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели «Песня на войне». 30 октября отмечают день основания Российского военно-морского флота. В 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I утвердила указ о создании регулярного флота. Поздравляю от всей души наших славных и мужественных моряков. Предлагаю вам послушать песню «С днем военно-морского флота». Исполняет ВИА «Российский оплот», музыка Николай Каблуков, слова Виталий Бондарчук.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Елена Пава, и я автор стихов к песне, которую вы услышите. Меня спрашивают: вы женщина, но почему пишете от мужского лица? Думаю, это от того, что во мне сильна генная память. Ведь три поколения в нашем роду воевали. Мне хотелось передать решимость мужчины, который обладает внутренним патриотизмом. А певец и композитор Сергей Сидель расставил правильные акценты. Песня уже набирает много откликов, и мы рады, что она прозвучит в проекте «Песня на войне».

0: Слова Елены Павы поет Сергей Сидоль. «Хотел бы ты остаться пацифистом».
1: Хотелось бы остаться пацифистом и жить, как прежде, в розовых очках. Но вот весь мир назвал тебя расистом и пригрозил оставить в дураках. Ты жил спокойно, гречу мирно сеял, не задирался.

0: песня на войне.
1: И снова новинка. Берест в мелодичной песне предлагает немного поразмышлять о жизни, о войне и о победе. Немного пофилософствовать. Очень трогательно. «За матушку» называется это произведение. –

0: войны.
1: Рифма на броне.
2: Был век бурный, дивный век, громкий, величавый. Был огромный человек, расточитель славы. То был век богатырей, насмешались шашки и полезли из щелей мошки да букашки. Всякий маменькин сынок, всякий обдирала, модных бредней дурачок, корчит либерала. Деспотизма супостат, равенство оратор, вздулся слепый бородат, гордый регистратор. Том и Пьера и Рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. А глядишь, наш Мирабо, старого Гаврила, за измятое жабо хлещет в уз да в рыло. А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Фраз журнальных лексикон, прапорщик в отставке. Для него Наполеон вроде бородавки. Для него славнее бой карбонаров бледных, чем когда наш шар земной от громов победных колыхался и дрожал, и народ смятенье, ниц упавший, ожидал мира разрушения. Что ж, быть может, наш герой утомил свой гений и заботой боевой, и огнем сражений? Нет, он в битвах не бывал, шаркал по гостиным и по плацу выступал шагом журавлиным. Что ж, быть может, он богат счастьем семьянина, за меня блистанье лад, богой гражданина? Нет, нахально подбочась, он по дачам рыщет и в театрах развалясь все шипит да свищет. Что ж, быть может, старины он бежал приманок, звезды, ленты и чины презрел с позаранок? Нет, мудрец не разрывал с честолюбием дружбы и теперь бы крестик взял, только чтоб без службы. Вот гостиная в лучах, свечи да конкеты, на столе и на софах кипами газеты и превыспренный конгресс двух графинь оглохших и двух жалких баронесс чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинкой, заговорщица блоха с мухой-якобинкой. И в очках сухой паук, длинный лазарони. И в очках плюгавый жук, разноситель вони. И комар, студент хромой, в кучерской прическе. И сверчок, крикун ночной, друг Крылова-моськи. И мурашка-филантроп, и червяк голодный, и Филипп Филиппыч-клоп, муж женоподобный. Все вокруг стола и скок, кипить совещание, утопист, идеолог, президент собрания. И раздолье языкам, и уж тут не шутка, и народам, и царям всем приходит жутко. Все, что есть, все в пыли прах, все, что процветает, с корнем вон, Ареопаг так определяет. И жужжит он полн грозой, царство низвергая, а России, боже мой, таска, да какая! И весь размежеван свет без войны и драки, и России уже нет, и в Москве поляки. Но назло врагам она все живет и дышит, и могуча, и грозна, и здоровьем пышет. Насекомых болтовни внятием не тешит, да и место, где они, даже не почешет. А когда во время сна молель-таракашка заползет ей в нос, она чихнет, и вон букашка.
3: Денис Давыдов, «Партизан» 1812 года. Современная песня.
1: Рифма на броне.
4: Обратимся к классике. Ведь многое из того, что когда-то было новинками, уже прочно вошло в нашу жизнь. Как, например, песня «О душе бойца» от группы 7Б.
5: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Слушайте наши песни в проекте «Песни на войне». «Душа бойца» посвящается.

0: Песня на войне.
1: Завершим бодро и позитивно в компании группы «Куба». СССР, ДНР, ЛНР. Вот такое вот путешествие из прошлого. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: работайте, братья.
1: Мы рожденные в СССР, город Донецк.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Даже у самых закоренелых оптимистов когда-никогда, но возникают меланхоличные периоды. И это нормально, поскольку является своеобразной психологической защитой. Пугаться этого нет никакой причины. О печали мы сегодня начнем классически.

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл Потылицын. Я композитор, аранжировщик и музыкант. Прифронтовые города. Песня на стихи поэта Владимира Пересторонина. Песня написана о самоотверженных и героических жителях Донецкой и Луганской областей. О том, какими опасностями отмечен путь в родную гавань русских людей. О вере в победу и правильность выбранного пути. Прифронтовые города. Специально для программы «Песня на войне»

0: Песня на войне.
1: Об ожидании можно спеть по-разному. Можно с грустью, можно с тоской или, например, с оптимизмом, как это делает Юта. Слушая ее, понимаешь, она дождется. Непременно дождется.

Привет, друзья! Я вокалист московской рок-группы «Зверобой» Александр Носков. И сегодня я хочу вам представить песню группы «Зверобой» «Безымянный солдат». Эта песня написана на основе стихотворения Елены Заславской «Колыбельные для солдата». Наш бас-гитарист Дмитрий Сосов взял это стихотворение, немножко переработал, дописал куплетов, и получилась песня. Песня получилась довольно ритмичной при всей трагичности и драматичности своего содержания. Но хочу вам сказать, что это, в принципе, присуще многим русским народным песням. Слушайте песню «Безымянный солдат» группы «Зверобой».

0: Рифма на броне.
1: Белое платье, разрезав на полосы, стала плести она сеть. Белая степь, побелевшие волосы, кружит над суженым смерть. Целит в него прямо в сердце горячее, хладный наводит прицел. Надобно сделать ту ведьму незрячую, чтобы остался он цел. Платье, в котором венчались вчера еще, станет защитой ему, чтобы любимый прошел сквозь пожарище, чтобы осилил он тьму. В стылом окопе, как в Божьей обители, силой любовной храним, чтобы он выстоял, стал победителем, чтобы вернулся живым. Александр Кирдан.
0: Рифма на броне.
2: Далее в программе Сергей Нехаенко, наш добрый друг. Мало кто знает, но 23 февраля 2022 года, за день до начала СВО, Сергей вступил добровольцем в армию Луганской Народной Республики и имеет за плечами самый что ни на есть боевой опыт. Сегодня в эфире его песня «Память».

Накопленных в мире сокровищ. Для меня всех дороже одно лишь. То, что небо прошу мне оставить. Оно называется память. Что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: есть этой памяти малые крохи, чьей-то первой любви и последнего вздоха, счастье общей на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков, так и присно, и ныне.
1: Всем привет, это Радмила Моро. Слушайте мою песню «Сантиметр» в программе

Песни, которые слушают на войне, далеко не все о войне. Напротив, зачастую от них устают и хочется вернуться к чему-то дорогому, очень близкому. Вспомнить о доме, о друзьях и родных, оставшихся там, далеко, в другой жизни. Вспомнить, чтобы скорее вернуться. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песню.
1: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер один доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29 33 99.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу: улица Студенческая, 1Ш, телефон 33 33 99, 33 33 99, код города 47 22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы, не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

осудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы. Вспоминаю я коней, лошадей колхозных. На войне, как на войне,

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. По поручению министра обороны России Андрея Белоусова с 1 июня в армии внедрят новый порядок управления материальными средствами боевой подготовки. Методы бережливого управления позволят ускорить строительство центров по войсковой подготовке и сократить стоимость обучения в 3 раза. Новая система предполагает единые типовые требования к строительству объектов. В документообороте исключили промежуточные звенья и стандартизировали процессы оборудования учебных полигонов и центров подготовки военнослужащих. Продолжительность списания имущества боевой подготовки уменьшена в 6 раз. Количество должностных лиц, задействованных в процедурах, снижено на 75%. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период

Инструменты, включая технологии искусственного интеллекта. Это поможет выявлять потенциально опасные участки дорог. Устный экзамен по истории в 9 классах, который введут с 2028 года, планируют проводить в феврале. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному госэкзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется. Музаев уточнил, что испытание для 9-классников будет проходить в формате живого собеседования. Также он сообщил, что с 2027 года история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и благополучия вам!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Весна пришла. Это порядок.
3: Растения не высаженные. Это не порядок.
4: Автовка растений номер 1. Аврова 1. 29-33-99.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. По поручению министра обороны России Андрея Белоусова с 1 июня в армии внедрят новый порядок управления материальными средствами боевой подготовки. Методы бережливого управления позволят ускорить строительство центров по войсковой подготовке и сократить стоимость обучения в 3 раза. Новая система предполагает единые типовые требования к строительству объектов. В документообороте исключили промежуточные звенья и стандартизировали процессы оборудования учебных полигонов и центров подготовки военнослужащих. Продолжительность списания имущества боевой подготовки уменьшена в 6 раз. Количество должностных лиц, задействованных в процедурах, снижено на 75%. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036. Михаил Мишустин отметил, что особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. Запланировано строительство обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Еще одно направление работы – увеличение количества полос автомобильных дорог, возведение развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути. Для повышения безопасности планируется внедрять современные цифровые

Также он сообщил, что с 2027 года история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог и благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Стихи российского солдата. К сожалению, мы не знаем его имени. Его фамилия — Углев. Он пал смертью храбрых при освобождении Донбасса. Это единственное его стихотворение. Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо. Вы за спиною нашей, как каменная глыба. Уверены мы в вас, в поддержке и заботе. Мы знаем, что всегда поможете пехоте. Мы очень благодарны за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту, за теплый чай, картошку, за братское плечо, за свежий хлеб, консервы и крепкий табачок, за письма и улыбки, рисунки от ребят, за то, что принимаете и лечите солдат, врачам и активистам, девчонкам, пацанам. Спасибо за доверие воюющим войскам. Мы видим вас и верим, что Родине нужны, что тыл надежен, крепок, и мы защищены от лживых фарисеев, предателей в ролей, готовых плюнуть в спину своих же сыновей. История рассудит, расставит на места, и станет миру ясно, кто прав, где клевета, что армия с народом поймут в один момент, и в Белгороде людям воздвигнут монумент от русского солдата с поклоном старикам, что хлебушком делились с пехотой пополам. За искренность спасибо, за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев проверил работу Центра войн и регионального отделения ДСАФ в Белгороде. В учреждениях оборудованы современные тренажеры и классы для обучения тактической медицине, военной инженерии, тактическим действиям и работе с беспилотниками. Подготовка поставлена грамотно, обучение серьезное. Люди приобретают актуальные навыки и знания согласно требованиям времени. В поликлинике номер 1 Белгорода устранят проблемы с вентиляцией. Александр Шуваев посетил медучреждение и оценил качество проведенного капремонта. В поликлинике заменили старые коммуникации, провели отделку, завезли новое оборудование и мебель, однако не установили систему вентиляции в рентген-кабинете, операционной, кабинетах флюорографии и маммографии. На устранение проблемы потребуется около 16 миллионов рублей. На рабочем совещании 25 мая определим источник финансирования, чтобы оперативно закрыть потребности поликлиники. Смета и положительное заключение госэкспертизы уже есть, отметил руководитель региона. Напомним, ремонт больницы завершили в конце 2025-го. На эти цели направлено более 232 миллионов рублей. Сотни игровых и спортивных площадок благоустроили в Белгородской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновление общественных пространств проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Особое внимание при благоустройстве уделяется экологической составляющей. Применение современных безопасных материалов, покрытий на площадках, высадка деревьев и кустарников, создание систем раздельного сбора мусора – все это направлено на сохранение и приумножение природного богатства. Так, новая функциональная площадка в городе Строитель Яковлевского округа стала настоящим подарком для жителей. В 2026 году Минстрой России включил проект ее преобразования в число лучших практик благоустройства по всей стране. Реализация проекта стала

Сокол. Переход полностью закрывать не будут. Движение пешеходов организуют внутри него. Работы пройдут в два этапа. Сначала на южной стороне переход, затем на северной. По словам Валентина Демидова, проектом не предусмотрено сохранение помещений по обеим сторонам перехода, однако колонны отреставрируют. В планах обновление дренажной системы и насосного оборудования, ремонт лестниц, монтаж потолков и пола, установка светодиодного освещения, а также оборудование подъемников для маломобильных групп населения и благоустройства территории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

пилоты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

страха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Записки бойца. Знаете, я часто смотрю на это небо. Здесь оно другое. Тяжелое, пропахшее порохом и остывшим металлом. И в редкие минуты, когда ловит интернет, я заглядываю в ваш мир. И все чаще я натыкаюсь на это липкое серое уныние. Затянулось. Непонятно. Нас обманули. Где результаты? Люди стали мерить судьбу Родины секундомером, словно это футбольный матч, на который они купили билеты, теперь недовольны. Что игра затянулась, а на трибунах сквозняк. А я хочу спросить только честно, перед самим собой. А как ты хотел? Легко любить Родину, когда она красавица в кокошнике на празднике. Когда она раздает гранты, строит парки и сверкает салютами в твою честь. В такой момент патриотов полные площади. В такой момент гордиться ею — это как хвастаться дорогой машиной. Приятно, престижно, не пыльно. Но Родина — это не только блеск золотых куполов. Сегодня она — это мать. Это наша мать, которая вышла в поле в бурю. У нее спутались волосы. У нее натруженные, потрескавшиеся руки. И под глазами тени от бессонных ночей. Она сейчас не красивая картинка. Она воюющая, израненная, стиснувшая зубы от боли мать. Сможешь ли ты любить ее такую? Не в шелках, а в камуфляже, пропитанном болью и порохом. Сможешь ли ты не отвести глаза, когда ее поносят со всех сторон? Когда она ошибается? Когда ей страшно за своих детей? Мать сильна не сама по себе, мать сильна своими сыновьями. Когда ребенок видит, что матери тяжело, он не стоит в стороне с калькулятором, считывая, когда же она наконец справится. Он не ищет подвоха в ее слезах. Он просто подходит, берет ее за руку и говорит: «Я здесь. Мы выстоим. Я тебя не предам». А у нас сейчас многие ведут себя, как капризные дети. «Мама, ты обещала, что все будет хорошо, что все будет быстро. Почему ты такая грустная? Наверное, ты все делаешь не так». Это не игра, это жизнь нашей семьи, огромной, многовековой. Если она затянулась, значит, рана глубока. Значит, шторм сильнее, чем мы думали. Но разве это повод отпускать ее руку? Здесь, на передке, мы не спрашиваем, когда. Мы спрашиваем, кто, если не я. Потому что если здесь мы начнем сомневаться так, как вы сомневаетесь в тепле, все рухнет. Мы держим этот фронт не на железе, а на вере. На вере в то, что дома нас не предадут в мыслях. Не ищите правду в аналитике и сплетнях. Правда, она в сердце. Любить, когда все хорошо, это просто. Остаться рядом, когда тяжело, когда непонятно и когда больно, это и есть любовь. Не ищите подвохов, ищите в себе силы. Мать не перестанет быть матерью, если она заболела или устала. Наоборот, именно когда ее нужно обнять крепче всего, именно тогда ей нужно сказать: «Мам, я здесь, я не уйду, сколько бы ни потребовалось, я буду рядом». Будьте с ней до конца. В этом и есть вся правда. В этом и есть наша единственная победа, которая начинается не на поле боя, а в сердце каждого, кто ждет нас дома. Держитесь друг за друга и верьте, потому что кроме нас у нее никого нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Контакты между Россией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. Продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших, пояснил он. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля предупредил, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Вице-премьер Дмитрий Григоренко открыл образовательную программу Центра обучения государственных и муниципальных служащих «Госстарт». Проект объединяет молодых госслужащих и студентов со всей страны. В рамках первой встречи он провел лекцию о личных принципах управления. Госслужба сегодня требует от молодых управленцев не только современных компетенций, но и личной смелости брать на себя ответственность за принятые решения, сказал он. Центр «Госстарт» был создан для повышения привлекательности государственной и муниципальной служб, сбора лучших практик и экспертизы, а также непрерывного развития сообщества молодых госслужащих со всей страны. За 2 года его работы участниками 37 образовательных программ в очном и дистанционном форматах стали более 24 тысяч человек. По данным соцфонда, каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Более 1000 белгородских отцов ушли в декрет. По данным регионального отделения соцфонда, отпуск по уходу за ребенком оформили 9345 работающих жителей. Из них 7973 матери, а также 1172 отца, 198 бабушек и 2 дедушки. Напомним, пока размер ежемесячной выплаты по уходу за малышом составляет 40% от среднего заработка за 2 предыдущих года. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мож.

один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес.

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

0: вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: Я плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Волонтерское рукопожатие. Каждый, кто в теме, знает, как было тяжело в 2022 году с начала СВО. Теперь мы обросли броней, знакомствами и информацией. Кто-то сошел с дистанции, мы не осуждаем. А другие, наоборот, стали сильнее. Наши руки, по сути, обнимают всю нашу страну. Да что страну, планету. Мы почти все знакомы онлайн или лично, знаем заботы каждого. Алло, Белгород! Белгород на связи, нужна помощь. Алло, Москва, скиньте логистику. Алло, друг, нужна поддержка найти бойца в госпитале. Бурятия на связи. Девочки, нужна помощь в передаче гумки. Встретить, помочь, отправить. Кто на Донецке? Перенаправьте нашим, пожалуйста. И много, очень много вопросов решается именно волонтерами. По всей стране мы вместе. Каждый из нас как флажок на карте. У нас уже своя карта дорог. Вот там ехать нельзя сегодня. Вот там встретят волонтерские рукопожатия по всей стране. Представьте масштаб работы. Я с Черкесска. Ко мне обратились из Казани за помощью. Лешие нужны для разведки. Вчера. В ответ люди нашли дешевые рации. Таганрог. Построили логистику, приняли и передали по назначению. Просто? Да. А если посчитать, сколько за счет логистики сэкономлено народных денег, а некоторые осуществляют логистику за свой счет. Бесценно. Каждый из нас — это пульс. Мы в ритме, который задали себе сами, и не можем остановиться. Привет. Можешь помочь с медициной? А у меня есть салфетки и сухие супы. Состыкуемся? Страна точечно через рукопожатие помогает фронту. Мы вместе. Это уже не просто слова, не просто девиз. Это стиль жизни. Это ты и я, уставшие, но не сломленные. Цель — победа. Всех нас, для бойцов, для страны. И она непременно будет, наша победа. И мы сможем не только онлайн пожать друг другу руки. Мы сможем обняться всей страной. Елена Соловьева.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев проверил работу Центра войн и регионального отделения ДСАФ в Белгороде. В учреждениях оборудованы современные тренажеры и классы для обучения тактической медицине, военной инженерии, тактическим действиям и работе с беспилотниками. Подготовка поставлена грамотно, обучение серьезное. Люди приобретают актуальные навыки и знания согласно требованиям времени. В поликлинике номер 1 Белгорода устранят проблемы с вентиляцией. Александр Шуваев посетил медучреждение и оценил качество проведенного капремонта. В поликлинике заменили старые коммуникации, провели отделку, завезли новое оборудование и мебель, однако не установили систему вентиляции в рентген-кабинете, операционной, кабинетах флюорографии и маммографии. На устранение проблемы потребуется около 16 миллионов рублей. На рабочем совещании 25 мая определим источники финансирования, чтобы оперативно закрыть потребности поликлиники. Смета и положительное заключение госэкспертизы уже есть, отметил руководитель региона. Напомним, ремонт больницы завершили в конце 2025-го. На эти цели направлено более 232 миллионов рублей. Сотни игровых и спортивных площадок благоустроили в Белгородской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновление общественных пространств проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Особое внимание при благоустройстве уделяется экологической составляющей. Применение современных безопасных материалов, покрытий на площадках, высадка деревьев и кустарников, создание систем раздельного сбора мусора – все это направлено на сохранение и приумножение природного богатства. Так, новая функциональная площадка в городе Строитель Яковлевского округа стала настоящим подарком для жителей. В 2026 году Минстрой России включил проект ее преобразования в число лучших практик благоустройства по всей стране. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию жителей в процессе принятия решений. Если вы старше 14 лет, примите участие во всероссийском голосовании до 12 июня. Проголосовать за понравившийся проект можно на платформе загородсреда.госуслуги.ру, в мобильном приложении «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. В Прохоровском округе завершают сев картофеля. Из-за капризов погоды график сдвинулся на 2 недели, но аграрии уверяют, что это на урожае сильно не скажется. Всего планируют засеять 700 гектаров. В Белгороде стартовал ремонт подземки у остановки «Сокол». Переход полностью закрывать не будут. Движение пешеходов организуют внутри него. Работы пройдут в 2 этапа. Сначала на южной стороне переход, затем на северной. По словам Валентина Демидова, проектом не предусмотрено сохранение помещений по обеим сторонам перехода, однако колонны отреставрируют. В планах обновление дренажной системы и насосного оборудования, ремонт лестниц, монтаж потолков и пола, установка светодиодного освещения, а также оборудование подъемников для маломобильных групп населения и благоустройства территории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего, если избыток вокруг, а недостаток внутри? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
3: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
2: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
4: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
2: Татьяна, а вы как считаете?
5: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
2: А почему так происходит? Откуда это идет?
5: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
2: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
4: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение. И для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
5: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
2: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там, повышения зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
4: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, если мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
5: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
4: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
2: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
4: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? Вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
2: Да.
4: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
2: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
4: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
5: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
2: Где, вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это «достаточно»?
4: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
2: Зачем?
4: Да.
5: Да, или чтобы что.
2: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
4: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
2: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
4: Нет.
2: Для кого-то нет, а для меня – да.
4: А зачем вам такого цвета?
2: Потому что нет такого цвета. Понимаете?
5: И все, и это
4: и круговая,
2: замкнутый круг. Да.
5: Есть два понятия. Качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть 3 ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти 3 ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя, этот баланс.
2: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс, и что можно сделать в этом случае?
5: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, уже мальчишечка прибегает и говорит, дай мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
4: Красиво, хорошо, правильно сказали. Но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
5: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
2: Пресечь, да?
5: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненькое, что-то корявенькое, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква «О». И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
2: И перехвалит?
5: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква «О», он будет стараться писать букву «А». Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. Я молодец. Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
2: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
5: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
2: Прям даже записывать.
5: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
4: Да.
5: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано, что хочу. Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом. Мозг слышит тело, что хочет. Удовлетворяет потребность. Тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
2: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
4: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
5: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении. Нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
2: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
5: Да. Полюбить их.
2: Да.
5: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
2: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Контакты между Россией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. Продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших, пояснил он. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля предупредил, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Вице-премьер Дмитрий Григоренко открыл образовательную программу Центра обучения государственных и муниципальных служащих «Госстарт». Проект объединяет молодых госслужащих и студентов со всей страны. В рамках первой встречи он провел лекцию о личных принципах управления. Госслужба сегодня требует от молодых управленцев не только современных компетенций, но и личной смелости брать на себя ответственность за принятые решения, сказал он. Центр «Госстарт» был создан для повышения привлекательности государственной и муниципальной служб, сбора лучших практик и экспертизы, а также непрерывного развития сообщества молодых госслужащих со всей страны. За 2 года его работы участниками 37 образовательных программ в очном и дистанционном форматах стали более 24 тысяч человек. По данным соцфонда, каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Более 1000 белгородских отцов ушли в декрет. По данным регионального отделения соцфонда, отпуск по уходу за ребенком оформили 9345 работающих жителей. Из них 7973 матери, а также 1172 отца, 198 бабушек и 2 дедушки. Напомним, пока размер ежемесячной выплаты по уходу за малышом составляет 40% от среднего заработка за 2 предыдущих года. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений. Футбольный клуб «Спартак» выиграл Кубок России. Исход суперфинала решился лишь в серии пенальти, где точнее были спартаковцы. Это 5-й Кубок России в истории красно-белых. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+ в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: ценой в огонь пойду.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
2: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 мая, в нашем регионе облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 53 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 10 муниципалитетов. Утром сегодня враг дважды нанес ракетные удары по Белгороду. Часть города пока остается без электроснабжения. Аварийные службы работают над оперативным устранением последствий. Противник 6 раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 3 раза атаковал с помощью беспилотников. Сбиты и подавлены 72 вражеских дрона. Специалисты управ продолжают работу с жителями Белгорода, чье имущество пострадало из-за ракетного удара ВСУ. По уточненным данным, повреждены квартиры в 2 многоквартирных домах, а также 23 автомобиля. Ответственные провели обход жилья, составили акты. 25 мая в квартирах будет закрыт тепловой контур. Если вам нужна помощь, у вас повреждено жилье или автомобиль, обращайтесь по номеру 112. На 10 ключевых перекрестках Белгорода дорожное движение регулируют сотрудники ГАИ, сообщил мэр города. Это перекрестки проспекта Богдана Хмельницкого с Белгородским проспектом, улицами Мичурина, Гагарина, Студенческой, Железнякова, Урожайной, Кутузова, Садовой, а также улица Садовая, улица Студенческая, улица Садовая, улица Некрасова, Белгородский проспект, улица 50-летия Белгородской области. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Около 4000 белгородцев посетили 13-й Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России» Михаилу Щепкину. С 18 по 24 мая зрители увидели 8 спектаклей. Свои постановки представили театр имени Вахтангова, Государственный академический малый театр, Центральный академический театр Российской армии, труппы из Нижнего Новгорода, Архангельска и Владимира, Белгородский драмтеатр имени Щепкина. Также в Белгороде прошли творческие вечера с участием ректора ГИТИСа Григория Заславского, директора театра Вахтангова Кирилла Крока, директора театра Российской армии Милены Авимской и других мастеров сцены. Благодарю артистов, организаторов, гостей и волонтеров за этот творческий подарок белгородцам. Отдельное спасибо Министерству культуры России за поддержку программы «Большие гастроли». А мы продолжаем работать, чтобы Белгород оставался мирным городом, где есть место высокому искусству, отметил Александр Шуваев. Компания «Торговый дом «Знак кофе» повысила компетенции в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сотрудники и руководители прошли специализированный тренинг реализации проектов по улучшениям под руководством РЦК. Компания – один из лидеров кофейной отрасли. Она обжаривает более 100 тонн кофе в месяц, поставляет продукцию от Калининграда до Сахалина и экспортирует в страны СНГ. За 4 часа тренинга участники освоили методологию внедрения улучшений на производстве. Они научились формировать проектные команды, ставить цели, выявлять риски и определять ключевые этапы работы. Полученные навыки помогут компании оптимизировать процессы и повысить эффективность работы. Для участия в проекте вы можете оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нашит веселый шлюпа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: целая жизнь.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет прострелянный город. Каждый миг, каждый

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Генерал-полковник МВД России Виталий Шулика сменил Олега Савельева на посту заместителя министра обороны России. Владимир Путин подписал указ о назначении 22 мая. Тем же указом заместителем главы МВД России назначен генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров. Виталий Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко по специальности командная тактическая специальная связь. Позже получил образование в военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге по специальности военное и административное управление. В Минобороны он будет руководить аппаратом ведомства. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля, совместно с банками и корпорацией по развитию МСП. Новак напомнил, что для поддержки предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено более 6 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. В июне сразу несколько категорий россиян получат увеличенные пенсии. Об этом сообщили в Госдуме. Индексация предусмотрена для лиц, отметивших 80-летний юбилей в мае, а также для инвалидов первой группы. Кроме того, перерасчет положен сельским жителям с большим стажем и пенсионерам, на попечении которых есть нетрудоспособные родственники. В большинстве случаев процесс корректировки сумм пройдет в автоматическом режиме через соцфонд. Для юбиляров, достигших возраста 80 лет, в прошлом месяце предусмотрено удвоение страховой выплаты. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически вырастет с 9 до 19 тысяч рублей. Отдельное внимание уделили жителям сельской местности, неработающим пенсионерам, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет не менее 30 лет, полагается надбавка в 25% от фиксированной выплаты. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, показали исследования. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 53 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись 10 муниципалитетов. Утром сегодня враг дважды нанес ракетные удары по Белгороду. Часть города пока остается без электроснабжения. Аварийные службы работают над оперативным устранением последствий. Противник 6 раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 3 раза атаковал с помощью беспилотников. Сбиты и подавлены 72 вражеских дрона. Специалисты управ продолжают работу с жителями Белгорода, чье имущество пострадало из-за ракетного удара ВСУ. По уточненным данным, повреждены квартиры в 2 многоквартирных домах, а также 23 автомобиля. Ответственные провели обход жилья, составили акты. 25 мая в квартирах будет закрыт тепловой контур. Если вам нужна помощь, у вас повреждено жилье или автомобиль, обращайтесь по номеру 112. На 10 ключевых перекрестках Белгорода дорожное движение регулируют сотрудники ГАИ, сообщил мэр города. Это перекрестки проспекта Богдана Хмельницкого с Белгородским проспектом, улицами Мичурина, Гагарина, Студенческой, Железнякова, Урожайной, Кутузова, Садовой, а также улица Садовая, улица Студенческая, улица Садовая, улица Некрасова, Белгородский проспект, улица 50-летия Белгородской области. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Около 4000 белгородцев посетили 13-й Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России» Михаилу Щепкину. С 18 по 24 мая зрители увидели 8 спектаклей. Свои постановки представили театр имени Вахтангова, Государственный академический малый театр, Центральный академический театр Российской армии, труппы из Нижнего Новгорода, Архангельска и Владимира, Белгородский драмтеатр имени Щепкина. Также в Белгороде прошли творческие вечера с участием ректора ГИТИСа Григория Заславского, директора театра Вахтангова Кирилла Крока, директора театра Российской армии Милены Авимской и других мастеров сцены. Благодарю артистов, организаторов, гостей и волонтеров за этот творческий подарок белгородцам. Отдельное спасибо Министерству культуры России за поддержку программы «Большие гастроли». А мы продолжаем работать, чтобы Белгород оставался мирным городом, где есть место высокому искусству, отметил Александр Шуваев. Компания «Торговый дом «Знак кофе» повысила компетенции в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сотрудники и руководители прошли специализированный тренинг реализации проектов по улучшениям под руководством РЦК. Компания – один из лидеров кофейной отрасли. Она обжаривает более 100 тонн кофе в месяц, поставляет продукцию от Калининграда до Сахалина и экспортирует в страны СНГ. За 4 часа тренинга участники освоили методологию внедрения улучшений на производстве. Они научились формировать проектные команды, ставить цели, выявлять риски и определять ключевые этапы работы. Полученные навыки помогут компании оптимизировать процессы и повысить эффективность работы. Для участия в проекте вы можете оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня 5 ноября, день военной разведки. А вчера был День народного единства. Будет проходить сегодняшний выпуск программы, открывает который Анка.

0: песня на войне.
1: Москвичка, мать пятерых детей, волонтер Маргарита Ревати, со своим мужем Юрием Руслановым, композитором, мультиинструменталистом, а также известным рок-флейтистом, создала проект «Махарита». Песня «Сети» оттуда, в нашей программе.

Здравствуйте, наша любимая программа «Песни на войне». Я Александра Коструб, автор и исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу новую авторскую песню «Зеленоглаза». Мы очень много выступаем перед ребятами в госпиталях и чередуем наши военные песни песнями про любовь, тем самым даря надежду

0: Рифма на броне.
1: Ты вспомнишь все, не различая, что было важным. Дай Бог тебя, судьбина злая, избавит дважды. Бывало, вспомнишь утром летним в лесок с корзиной или, наевшись льда трехлетним, лежишь с ангиной. Как прямо с рук кормил у дома котят бездомных. В 16 после перелома покой приемных. Как заносило снегопадом фуражки кантик. Как вкусно пахнул шоколадом кофейный фантик. Как раньше называли градом осадки только. Как жили прежде домик с садом, соседка Олька. Ушел на зов, взывала Вера навстречу грому. Прошу, дай слово офицера прийти живому. Мария Гришкова.
0: Рифма на броне.
2: Всем привет! С вами проект «Русские ракеты».
3: Дорогие россияне, поздравляем вас с Днем народного единства.
2: Слушайте нас в программе «Песня на войне»

0: песня на войне.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! 4 ноября в России отмечается праздник День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери. В 1612 году народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить государство московское от польского нашествия. Пия «Российский оплот» предлагает вашему вниманию песню «С праздником, Россия». Музыка Николай Каблуков, слова Виталий Батюк. Большое спасибо за внимание.

0: прошедшим праздником, страна, и всех причастных с сегодняшним. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Песен еще не написанных.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Самое главное в жизни – это найти своих. А все остальное уже приложится само собой. Остается научиться самому малому – распознать, кто с тобой одной крови, кто свой. Денис Майданов открывает выпуск.

0: Песня на войне.
1: Комбатант, согласно каноническому определению, это лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта. У Вадима Шурыгина и Анны Рыба есть своя версия, изложенная в их новой песне с таким же названием «Комбатант».

война, и в сад, и в кровать. Въелась в душу сажень черней. С пацанами такая ж беда. Разговоры только о ней. Не уйти от нее никуда. Разговоры только о ней. Не уйти от нее никуда.

мужику так наивно сказал. А война в душе сажен черней. С пацанами такая ж беда. Разговоры только о ней. Не уйти от нее никуда. Разговоры только о ней.

Долго он курил в темноте. Виновато обнял жену. Посмотрел на спящих детей и опять

Марте во время концерта ребята задали очень правильные вопросы и вдохновили на эту песню. Слава бойцам! Ура инженерным войскам! Саперный полк 8-9 со второй годовщиной. Вам каскад поздравлений. Подруги героев подтверждают. Со времен Екатерины звали только тех мужчины, кто себя заставил волей разделить страну и долю. А из песни, как известно, слова не выкинешь. Поет Сергей Борзов, музыка Валерий Царьков, слова Константин Зубков. Поехали!

0: рифма на броне.
1: Что ж вам все не мется, словно с голодухи? Что ж вам не живется без русской оплеухи? Слез с печи, похоже, русский Ваня Федя, разбудили все же русского медведя. Ну теперь держитесь, не вздыхай, Европа, не был русский Витязь в качестве холопа. И сейчас не будет, нет, не та порода, с ним всегда прибудет мощь всего народа. Русский, как известно, долго запрягает, но потом всем тесно, он преград не знает. Много нас и разных, северных и южных, для врагов ужасных, для друзей радушных. Каждое столетие летит множество. Что ж вам все не имется? Вразуми их, Боже! Или нам придется снова дать по роже. Вячеслав Онвард.
0: Рифма на броне.
2: Новинки – это, безусловно, прекрасно, но была, есть и остается бессмертная классика. Песни, пережившие десятилетия и оставшиеся любимыми.

0: вашему дому!
1: Всем привет, с вами Паром. Я рэп-исполнитель из Сургута, Ахмау Югра. Специально для песни «На войне». Но я уже неоднократно отправлял свои песни. В общем, песня «Дура, война». Я думаю, тут комментарии излишни. И из этого названия и словосочетания уже понятно всю суть. То есть я в этой песне сравнил войну с некой такой старухой противной, дурой, которая постоянно следит за нами, смотрит и не дает нормально, мирно жить. Также к этой песне я заснял клип, такую небольшую нарезку сделал и объединил, так сказать, две эпохи. Это Великую Отечественную войну и наши дни, специальную военную операцию. Всем приятного прослушивания, просмотра. С вами был Паром.

тускло, непривычно не улыбаться, сейчас вылетит птичка. А тем, кто за бугор свалил с катертью дорожкой, ну как можно просто взять и забыть прошлое? Чудо-воин Гальгадот в поле боя не пойдет, болен горе-патриот.

крови. Бывает так накроет, что зубами землю солдат как крот роет. Их оставалось трое, но ведь не важно сколько, важно с каким настроем. С напутствием в сердце, черно-белое кино на рану соль с перцем. И теплый дом лишь снится, а в небе черные птицы.

0: Песня на войне.
1: Завершит выпуск песня, еще не звучавшая в нашей программе. Это коллектив «Параграф 48» со своей работой «Сестренка». И речь тут не о кровном родстве, хотя о крови тут тоже идет речь. В общем, все сами поймете. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Генерал-полковник МВД России Виталий Шулика сменил Олега Савельева на посту заместителя министра обороны России. Владимир Путин подписал указ о назначении 22 мая. Тем же указом заместителем главы МВД России назначен генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров. Виталий Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко по специальности «Командная тактическая специальная связь». Позже получил образование в Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге по специальности «Военное и административное управление». В Минобороны он будет руководить аппаратом ведомства. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля, совместно с банками и корпорацией по развитию МСП. Новак напомнил, что для поддержки предпринимательства в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено более 6 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей. В июне сразу несколько категорий россиян получат увеличенные пенсии. Об этом сообщили в Госдуме. Индексация предусмотрена для лиц, отметивших 80-летний юбилей в мае, а также для инвалидов первой группы. Кроме того, перерасчет положен сельским жителям с большим стажем и пенсионерам, на попечении которых есть нетрудоспособные родственники. В большинстве случаев процесс корректировки сумм пройдет в автоматическом режиме через соцфонд. Для юбиляров, достигших возраста 80 лет в прошлом месяце, предусмотрено удвоение страховой выплаты. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически вырастет с 9 до 19 тысяч рублей. Отдельное внимание уделили жителям сельской местности, неработающим пенсионерам, чей трудовой путь в аграрном секторе составляет не менее 30 лет, полагается надбавка в 25% от фиксированной выплаты. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, показали исследования. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Весна пришла. Это порядок.
6: Растения не высаженные. Это не порядок.
7: Автовка растений номер 1. Аврова 1. 29-33-99.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку. BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент выбора. Не является картой.
9: Если звезды

0: зажигает, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты. Меня зовут Полина. Мне 7 лет. Я учусь в 1-м классе. Хочу пожелать вам добра и мира. Спасибо, что нас защищаете. Вы настоящие герои.
2: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни

0: бою.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 121 беспилотник атаковал Белгородскую область 24 мая. Погиб мужчина и ранены 7 мирных жителей. Сводкой атак дронов поделился оперштаб. Правительство региона опубликовало список адресов, где на прошедшие недели выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю в Белгородской области восстановили 73 объекта, в Белгороде 42, в Шебекинском округе 13, в Белгородском округе завершили 7 объектов, в Грайворонском округе восстановлено 5 объектов, в Красноярушском 3, в Борисовском 2, в Валуйском 1. Александр Шуваев на своих официальных страницах рассказал об итогах совещания с областным правительством, где обсуждались задачи и планы профильных министерств на ближайшее время. 26 мая для всех выпускников страны пройдет праздник последнего звонка. Для большинства школ Белгородской области 467 в традиционном очном формате, для 64 в приграничье онлайн. Это связано с оперативной обстановкой. Важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационных пунктах было организовано с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Постараюсь лично проверить, как обстоят дела в образовательных учреждениях, пообещал руководитель региона. С 1 июня начнется летняя оздоровительная кампания. В области свои двери откроют 5 загородных лагерей, лагерь на базе центра «Воин», 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха. Порядка 16,5 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях за пределами региона. Решением правительства России области выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей для приобретения путевок. Сейчас ждем официальных документов и оперативного доведения средств, отметил Шуваев. В социальных сетях к руководителю области обратились семьи с новорожденными по поводу временной приостановки выдачи региональных наборов. Возникли сложности с подрядчиком, сформировали очередь на выдачу, поставил вопрос на контроль, сказал Александр Шуваев. Все усилия направлены на оперативное разрешение ситуации. По итогу инспекции, обновленной после капремонта первой городской поликлиники Белгорода, Александр Шуваев поручил проработать источники финансирования и выделения 16 миллионов рублей на решение вопросов с вентиляцией в ряде помещений. Дополнительно нужно еще 30 миллионов рублей на переподключение электричества в детской областной клинической больнице. До сих пор не сдана третья детская поликлиника. Через неделю подробные доклады по всем незавершенным стройкам и ремонтам объектов в области представят члены правительства. Точечно разбираться по каждому объекту будут со всеми ответственными руководителями. На совещании обсудили также текущие сложности в сфере ЖКХ в нескольких округах. Отдельно оказание дополнительной помощи пострадавшим жителям, предприятиям и боевым формированиям. Работы много по каждой отрасли, заключил временно исполняющий обязанности губернатора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

Оля. Живут бок о бок, коротая век. То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер один. Доступные цены и сезонные.

0: подарки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

стала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздьями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва и Киев ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Контакты между Россией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. Продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших, пояснил он. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля предупредил, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным. Вице-премьер Дмитрий Григоренко открыл образовательную программу Центра обучения государственных и муниципальных служащих «Госстарт». Проект объединяет молодых госслужащих и студентов со всей страны. В рамках первой встречи он провел лекцию о личных принципах управления. Госслужба сегодня требует от молодых управленцев не только современных компетенций, но и личной смелости брать на себя ответственность за принятые решения, сказал он. Центр «Госстарт» был создан для повышения привлекательности государственной и муниципальной служб, сбора лучших практик и экспертизы, а также непрерывного развития сообщества молодых госслужащих со всей страны. За 2 года его работы участниками 37 образовательных программ в очном и дистанционном форматах стали более 24 тысяч человек. По данным соцфонда, каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Более 1000 белгородских отцов ушли в декрет. По данным регионального отделения соцфонда, отпуск по уходу за ребенком оформили 9345 работающих жителей. Из них 7973 матери, а также 1172 отца, 198 бабушек и 2 дедушки. Напомним, пока размер ежемесячной выплаты по уходу за малышом составляет 40% от среднего заработка за 2 предыдущих года. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов помогает избежать необоснованных обвинений. Футбольный клуб «Спартак» выиграл Кубок России. Исход суперфинала решился лишь в серии пенальти, где точнее были спартаковцы. Это 5-й Кубок России в истории красно-белых. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47

0: Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейд-ин. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры. Без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей. Об этом на своих официальных страницах написал Александр Шуваев. Аварийные бригады в течение всего дня оперативно устраняют все последствия атак противника. Работы ведутся непрерывно. О выполненных работах мне докладывают каждый час, сказал он. Не мог оставить без внимания социально значимые объекты, такие как больницы, школы и детские сады. Их сразу же подключили к резервным источникам питания. Объекты функционируют штатно. Также проводим комплексную диагностику сетей, после которой можем назвать точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии. В связи с нанесенным ущербом инфраструктуре города в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении. «Ситуацию держу на личном контроле», – написал Шуваев. Правительство региона опубликовало список адресов, где на прошедшие недели выполнены работы по восстановлению жилья. Всего за неделю в Белгородской области восстановили 73 объекта, в Белгороде 42, в Шебекинском округе 13, в Белгородском округе завершили 7 объектов. В Грайворонском округе восстановлено 5 объектов, в Красноярушском 3, в Борисовском 2, в Валуйском 1. Александр Шуваев на своих официальных страницах рассказал об итогах совещания с областным правительством, где обсуждались задачи и планы профильных министерств на ближайшее время. 26 мая для всех выпускников страны пройдет праздник последнего звонка. Для большинства школ Белгородской области – 467 в традиционном очном формате, для 64 в приграничье – онлайн. Это связано с оперативной обстановкой. Важно, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ в экзаменационном пунктах было организовано с обязательным соблюдением всех мер безопасности. Постараюсь лично проверить, как обстоят дела в образовательных учреждениях, пообещал руководитель региона. С 1 июня начнется летняя оздоровительная кампания. В области свои двери откроют 5 загородных лагерей, лагерь на базе центра «Воин», 409 пришкольных и 252 лагеря труда и отдыха. Порядка 16,5 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях за пределами региона. Решением правительства России области выделено из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей для приобретения путевок. Сейчас ждем официально документов и оперативного доведения средств, отметил Шуваев. В социальных сетях к руководителю области обратились семьи с новорожденными по поводу временной приостановки выдачи региональных наборов. Возникли сложности с подрядчиком, сформировали очередь на выдачу, поставил вопрос на контроль, сказал Александр Шуваев. Все усилия направлены на оперативное разрешение ситуации. По итогу инспекции, обновленной после капремонта первой городской поликлиники Белгорода, Александр Шуваев поручил проработать источники финансирования и выделения 16 миллионов рублей на решение вопросов с вентиляцией в ряде помещений. Дополнительно нужно еще 30 миллионов рублей на переподключение электричества в детской областной клинической больнице. До сих пор не сдана третья детская поликлиника. Через неделю подробные доклады по всем незавершенным стройкам и ремонтам объектов в области представят члены правительства. Точечно разбираться по каждому объекту будут со всеми ответственными руководителями. На совещании обсудили также текущие сложности в сфере ЖКХ в нескольких округах. Отдельно оказание дополнительной помощи пострадавшим жителям, предприятиям и боевым формированиям. Работы много по каждой отрасли, заключил временно исполняющий обязанности губернатора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Валентина Кононова. Ребята, родные, держитесь, мы с вами. И пусть вас Всевышний и ангел хранит. Фашизм не пройдет, и победа за нами. А павших героев запомнит гранит. Пусть мысли всех добрых людей оберегом, защитным для каждого будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом поддержим в России сегодня мы вас. Я русский, татарин, еврей и чуваши, и все, кто не назван, встаем как один. Все вместе, Россия, все вместе, мы наши. Одно у нас знамя, один у нас гимн. Мы всех будем помнить, но лучше живите, пожалуйста. Пуля пусть мимо летит. Работайте, братья, работайте всюду. Вы наша опора, защита и честь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал рубить

0: Заказывайте пробную поездку BLG X50+ в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай,

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: Радио З.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

воздух обгустом расплавлен. Обратились тучи в бегство. Под завеску я заправлен. И подвешены все средства. И для птиц сирена воет. Опустели капонеры. Пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
3: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
2: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
4: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
2: Татьяна, а вы как считаете?
5: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
2: А почему так происходит? Откуда это идет?
5: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
2: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
4: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, как иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
5: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
2: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышения зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
4: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
5: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
4: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
2: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
4: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
2: Да.
4: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
2: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
4: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
5: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
2: Где, вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора, где это отсек, это достаточно?
4: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
2: Зачем?
4: Да.
5: Да, или чтобы что.
2: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
4: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
2: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
4: Нет.
2: Для кого-то нет, а для меня – да.
4: А зачем вам такого цвета?
2: Потому что нет такого цвета. Понимаете? И все, и это…
4: И круговая…
2: Замкнутый круг.
4: Замкнутый круг.
2: Да.
5: Есть два понятия – качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть 3 ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти 3 ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя, этот баланс.
2: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
5: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, он же мальчишечка прибегает и говорит, дай мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
4: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
5: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
2: Пресечь, да?
5: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненькое, что-то корявенькое, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
2: Не перехвалить?
5: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква О, он будет стараться писать букву А, что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. Я молодец. Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
2: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
5: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
2: Прям даже записывать.
5: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
4: Да.
5: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано, что хочу. Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
2: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
4: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
5: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении. Нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
2: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
5: Да. Полюбить их.
2: Да.
5: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
2: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.
6: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тебя замуж?
1: А у нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: А мой внук, самый
2: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик,
4: мое счастье, мое сердечко,
5: мое солнышко.
6: Я объявляю вас

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный сильный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Едем мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: яхт.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня в стороне непонятно какой, в стороне ледяной. Полыхну от огня, если вспомнишь меня,

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Можно на бис.
1: Радио Z.
2: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Война, слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рана кровью точила мужские тела добела.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Нет, не надо